Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Сыну Твоего, Девеба, Сосом, Сэму, Шевейну, Куте, Упорем, Вейна, Ку, Концу, Вака, Руку, Дорба, Угля, Кослевич, Мусан, Горе, Гульзерини. Кунг, Пием, Мы спасем, Я Бус, Горан, Садрик, Ту, Сирди, Мобла, Мы Супер, Шудин, Това, Прикша, Кунг, Дивс, Иртеу, Патекамс. Nomozgoj mani, kungs, numuros natais nebus, un numuna grāka mani skeicēja.